0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Fosforito acompañado a la guitarra por Paco de Lucía. Caracoles.